0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость.
4: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
6: Организации требуется корреспондент. Телефон 62-29-13.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Всем большой привет! Новое утро уже у нас в городе. Это значит, что пришло время просыпаться и, конечно же, заряжаться позитивом.
2: Сегодня четверг, 15 октября на календаре, но у микрофона Фаня Белявцева
1: и Павел Балейшис.
2: Привет всем!

0: Хорошего настроения, о сегодняшнем дне многое очень скоро расскажем.
1: Впереди у нас много отличной музыки, конечно же, свежих новостей и самых классных подарков.
2: Ты слушаешь Лидер FM.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 7:18. Еще раз салют. 15 октября уже на календаре. Четверг. Погода у нас осенняя, пасмурная.
1: Ну, мы, конечно же, желаем всем прекрасного настроения. Поговорим немножко о праздниках и событиях сегодняшнего дня. Вот сегодня, к примеру, отмечается Международный день сельских женщин.
0: Так, вот вчера день мамы был у нас.
1: Да.
0: Сейчас год белорусской женщины у нас. Неделя родительской любви. Вот сколько всего совпадает. А еще и Международный день сельских женщин.
1: Ну, вот конкретно про сельских женщин. Праздник отмечается с 2008 года. Именно, конечно, на женщинах во многом держится хозяйство и сельских регионов по всему миру. Как правило, это семьи, вот, в которых женщина наравне с мужчиной заняты тяжелым трудом.
0: Ну, всех, кто в сельской местности проживает, занят действительно вот этим непростым и нужным трудом, мы сегодня поздравляем.
1: Ну, конечно же, и вот праздник призван обратить внимание на необходимость оказать им поддержку и улучшать их условия жизни.
0: Ну, сейчас многие люди стремятся, на самом деле, вот к сельской жизни, к спокойствию, к труду, к такому созиданию.
1: Да, даже и вот мои ровесники
0: сейчас, конечно,
1: больше уехать в такую глушь, где можно, чтобы тебя никто не трогал, спокойствие и умиротворение, как говорится.
0: Так что Международный день сельских женщин сегодня отмечается.
2: На

0: 15 октября на календаре. Напоминаем, это Лидер ФМ. 7 часов 22 минуты. Это время точное.
1: Ну а мы продолжаем говорить о сегодняшнем дне, о событиях и интересных праздниках. Вот сегодня второй день уже, когда в Минске проходит Белорусский промышленный форум. Ежегодное мероприятие, которое проводится с 97 года и зарекомендовало себя как авторитетная площадка для демонстрации передовых технологий и налаживания международного сотрудничества. Проходит все это на футбольном манеже. Мероприятие объединяет 6 специализированных выставок, которые взаимодополняют друг друга. Это и выставка оборудования и услуг для промышленного инжиниринга, выставка оборудования и технологий для сварки и резки, выставка химической нефтегазовой промышленности, ну и так далее. Конкурсы и много-много-много чего. Кстати, принимают участие более 50 компаний из Беларуси, России и Китая. А общая площадь экспозиции 2000 квадратных метров. Так что вот можно и посетить еще. Еще есть время до 16 числа.
0: Ну вот сегодня день очень насыщен на праздники и события. Сегодня отмечается еще такой праздник — Всемирный день мытья рук. Вот каждый год 15 октября миру напоминают простую вещь: чистые руки спасают от многих заболеваний. Вот то, что у нас есть вода, мыло и 20 секунд, и микробам куда сложнее пройти дальше.
1: Так, еще у нас сегодня день кого?
0: День работников фармацевтической и микробиологической промышленности.
1: Вот, профессионально, да, еще один праздник.
0: Ежегодно 15 октября вот отмечается данный праздник, установленный указом президента Республики Беларусь в 1998 году. И вот после обретения республиканской независимости в 1991 году начался и новый этап развития данной отрасли белорусской промышленности. Конечно, долгие годы фармацевтическую и микробиологическую промышленность Беларуси представлял концерн «Белбиофарм». Его в состав входили 18 предприятий. И вот после ликвидации этого государственного концерна по производству в 2011 году его функции были возложены на департамент фармацевтической промышленности.
1: Ну и еще один профессиональный праздник — День работников фармацевтической микробиологической промышленности. Сегодня много таких вот интересных, профессиональных, что ли, праздников, поэтому еще с одним мы, конечно же, поздравляем.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Медицинский центр «Амедис» приглашает посетить наших специалистов. Офтальмологи, лоры, хирурги, флебологи, УЗИ, гинекологи и другие. Операции вен лазером. Также ждем вас на физиотерапевтическое лечение. Современные технологии в комфортных условиях. Скидки группам лиц. Бережно и с любовью позаботимся о вашем здоровье. Железнодорожная, 12, А1 и МТС, 5505.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.

0: Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
3: Реклама на Лидер ФМ. 54 70 75. В космосе летаю.

0: «Гороскоп» представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупская, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: 7:35. Всем большой привет. Вот он, наш традиционный и любимый гороскоп на Лидер FM.
5: И, как всегда, он начинается с овнов. На горизонте появятся перспективные проекты.
4: Тельцы, вложенные ранее усилия, начнут приносить первые реальные плоды.
5: Близнецы, вам необходимо сегодня оказаться в нужное время в нужном месте.
4: Раки, самое время делегировать часть обязанностей.
5: Львы, ваша искренняя улыбка сегодня растопит лед в общении.
4: Девы, внезапное озарение поможет вам навести порядок во всех делах.
5: Весы, похвала от авторитетного человека заставит вас поверить свои силы.
4: Скорпионы, финансовое чутье поможет найти лазейку для экономии вашего бюджета.
5: Стрельцы, любые переговоры пройдут по вашему сценарию.
4: Козероги, внезапно освободившееся время позволит вам спокойно завершить важные дела.
5: Водолей, вы найдете единомышленника там, где меньше всего ожидали.
4: Рыбы, день подарит вам ощущение стабильности и точной уверенности.
5: Хорошего четверга!

0: 7:40, 15 октября на календаре. Ну а мы рассказываем, что связано с этим днем. Исторические события, праздники и многое другое.
1: Ну вот, например, с октября 2026 года проходит отбор участников, это взрослых и детей, для народного кастинга 6-го сезона телевизионного шоу «Герои». И вот в целях вовлечения наибольшего количества людей в результате физкультурно-спортивные занятия у нас, популяризация физической культуры и спорта среди населения и, конечно, приобщение жителей к здоровому образу жизни. Президентский спортивный клуб совместно с Белтелерадиокомпанией, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и «Спасатель» с 2022 года реализуют масштабный телевизионный проект «Герой». И вот в формате спортивного экстремального шоу. В нем принимают участие взрослые и дети с хорошей физической подготовкой.
0: Ну, интересно, конечно, интересный проект. По поводу, кстати, проектов по 17 октября сегодняшнего дня белорусская столица в Минске снова наполнена атмосферы музыкальной теплоты и искренних эмоций. В третий раз пройдет душевный фестиваль, событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями. Сегодня в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену Минского городского дворца культуры выйдут вокалисты, инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Ну, а оценит, конечно же, жюри. Победитель конкурса получит и приз, и возможность выступать на одном из концертов фестиваля.
1: Ну, видишь, какие вот у нас проекты. Если вы обладаете физической подготовкой, то, конечно, можете принять участие в проекте «Герои». А если уже более к вокалу, то обязательно записывайтесь на душевный фестиваль.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, пока сообщают без осадков.
1: Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду.
0: Ну и воздух прогреется всего лишь до 11 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: 7 часов 47 минут. Отличного всем настроения.
1: Ну и, конечно, мы продолжаем все рассказывать интересное. Сегодня 15 октября. Что сегодня еще у нас примечательно? А сегодня пройдет единый день информирования на тему традиционной ценности белорусов. Семья, общество, государство. Очень актуально. Сейчас у нас стартовала неделя родительской любви. По этому поводу проходят всевозможные форумы, мероприятия. Вот вчера в Лиде в День матери в рамках недели родительской любви Лидские районы комитеты БРСМ и ГАИ провели праздничную акцию. Например, активисты поздравляли главных женщин, мам на улице, цветы дарили. В мероприятии приняли учащиеся школы и лицея. Ну, дарили цветы, теплые слова мамам-водителям.
0: Ну,
1: вот
0: конечно,
1: такая хорошая акция.
0: Было приятно. Слушай, а сегодня еще отмечается День импровизатора. Вот
1: так.
0: Ты слышала о таком?
1: Нет,
0: празднике?
1: Не знаю.
0: Популярно она начала встречаться в русскоязычном пространстве в 2010-х годах. И вот среди актеров, музыкантов, стендаперов, педагогов и в целом всех людей, которые используют импровизацию в работе и обучении. Ну, вообще считается, что импровизация это не только про юмор и театр, но и про гибкость мышления, умение быстро реагировать на изменения и находить решения в неопределенных ситуациях. Так что в этот день вот проводят открытые тренировки, мастер-класс, импровизационные спектакли и игры, где любой желающий может попробовать себя в роли импровизатора.
1: Прекрасно. Еще сегодня у нас что на календаре интересного?
0: 15 октября 1939 года, получается, ровно 87 лет назад в СССР произошло событие, которое буквально перевернуло с кровати, я бы сказала, всю страну. Угу. Союзного радио впервые вышли регулярные и строгие уроки утренней гимнастики.
1: Вот, проснулись. Как там помню, проснулись, взбодрились, а теперь будет еще как-то бодрее, там такие слова
0: там
1: были, и начинаем. Раз, да, два,
0: начали.
1: Раз, два.
0: Это была вот не просто импровизация, это комплексные упражнения, разрабатывали лучшие ученые и методисты. И вот музыка не включалась в записи, а пианисты играли в студии вживую и подстраивались под темп диктора.
1: Ну, а потом переходили все к водным процедурам. Такие слова тоже помню были.
0: Да, конечно, зарядка по радио мгновенно стала самым главным утренним ритуалом огромной страны. И под нее просыпались огромное количество людей, собирались на работу, в школу и по всем-всем своим делам.
1: Это были основные события этого замечательного четверга. Всем мы желаем добрейшего утра, только успехов.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Всем большой привет! На часах 8 часов 1 минута, а это значит лишь одно. Это время пиковой активности в разных уголках планеты. С вами Лидер FM.
3: Ну и в этом музыкальном часе новинка «Test My Luck». Баинди также послушаем.
2: Горячий хит от Jonas Blue также прозвучит в этом музыкальном.
3: Много музыки впереди, самой разной. Мы желаем всем только позитивного четверга.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте! С новостями к этому часу Ольга Трон. Сегодня с 11.30 до 12.30 в Гродненской региональной таможне состоится прямая телефонная линия заместителя начальника Гродненской региональной таможни Ивана Квартника по теме состояния объектов таможенной инфраструктуры. Получить ответы на интересующие вопросы в рамках данной темы можно в указанное время по телефону 80-152-79-80-05. В рамках проекта «ЛИДА. Здоровый город» психолог Татьяна Корольчук провела для учащихся младшего школьного возраста психологическую игру «Путешествие в мир эмоций». На мероприятии ребята в игровой форме научились распознавать свои и чужие эмоции, узнали, как эмоции живут в теле и почему важно не копить их внутри. Освоили простые техники, как справляться с обидой, тревогой и злостью, не вредя себе и окружающим. Укрепили психологический иммунитет. Василина Хандушка номинирована Международной федерацией водных видов спорта на звание «Спортсменка года» в синхронном плавании, сообщает Белта. На звание также претендуют немка Клара Бляер, британка Изабель Торп, итальянка Энрика Пиколи и француженки Ромен Линель и Лейлис Алавес. В текущем сезоне Василина взяла золото чемпионата Европы в произвольной программе и серебро в технической, а также неоднократно становилась призером этапов Кубка мира по синхронному плаванию. Одна из первых монет, выпущенных монетным двором США во времена президентства Джорджа Вашингтона, продана на аукционе почти за 3 миллиона долларов. Как указывается, торги состоялись на прошлой неделе. При этом данная монета названа одной из самых исторически значимых в американской нумизматике. Прежний рекорд аукциона для монет аналогичного достоинства, установленный в 2013 году, был перекрыт более чем в 2 раза.
0: Лидер FM. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня облачная погода. Воздух прогреется до 10 градусов, ветер восточный с переходом на северо-восточный слабый. Атмосферное давление растет.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.
2: Лидер FM. Космос — это синяки.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, набережной.

Терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лида Парк.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Реклама на «Лидер FM» 54 70 70.

0: Всем прекрасного утра, 8 часов 17 минут, Лидер ФМ. Замечательный день, четверг, сегодня 15 октября. Ну, не расстраивайтесь, что погода, возможно, не радует чем-то. Уже все-таки осень, середина осени, я бы даже так сказал.
1: Павел, ну слушайте, да. Осень, но вот в ТикТок набирает популярность новый тренд под названием «Теория октября».
0: Так, «Теория октября»?
1: Да, «Теория октября». Пользователи активно обсуждают идею, что октябрь – это тот самый месяц, когда появляется желание начать все заново и вот или изменить свои привычки и вот как-то себя поменять.
0: А почему именно октябрь?
1: А вот сейчас расскажу. Уже более 36 миллионов постов по всему миру. Значит, второй месяц осени называют мини-январь или вторым Новым годом. Люди обнаруживают, что вот ставят в этот месяц цели и очень жаждут перемен. Обновляют свое пространство или просто пытаются наладить свою жизнь, как бы это, если они сделали 1 января.
0: Так.
1: Они дают тебе время до Нового года. И вот эксперты подтверждают, что осень – это действительно то самое время, которое стимулирует желание меняться.
0: Ну, слушай, ну именно октябрь, так каждый месяц, мне кажется, это начало чего-то нового. Вот начинаем. Сентябрь у нас посвящен этому, октябрь – этому.
1: Ну смотри, вот исследования показывают, что для того, чтобы новое поведение стало привычкой, в среднем требуется 66 дней.
0: Да.
1: Этот срок может, конечно, варьироваться в зависимости от сложности задачи, индивидуальных особенностей. Вот если ты начнешь именно в октябре, то ты даешь себе примерно 90 дней до Нового года. То есть это вполне достаточно времени, чтобы не только окончательно укоренить привычку, но и начать видеть значимый прогресс.
0: А у меня вот, знаешь, до сих пор еще осталась привычка Новый год считать с сентября. Учебный год. С 1 сентября. Ну вот 1 сентября – это вот начало учебного года. Вот какой-то вот и у меня такой вот до сих пор остался.
1: Знаешь, это как у учителей тоже. Учебный год начинается с
0: 1 сентября. Ну и все. Поэтому вот Новый год отмечаем 1 сентября. По старому календарю. Так назовем это. А не с 1 января. Ну, если октябрь время преображений, то почему бы и не преображаться, не становиться лучше хоть чуть-чуть. До Нового года еще есть время, чтобы успеть завершить все начатое. Ну и уже вот 1 января, даже 31 декабря, да, подводить какие-то итоги.
2: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 25 минут. Не так давно мы рассказывали про белорусского дизайнера, который показал сшитый им пуховик. Внутри там настоящее луговое сено. Да, сеновик такой.
1: Да.
0: Очень стало это вируситься, форситься в интернете этот вот сеновик. Ну, знаешь, вот до сих пор вот смотрю и кажется, что же это такое? Ну, вот что-то такое народное.
1: Слушайте, Павел, я сейчас вас удивлю, если вас сеновик до сих пор вы вспоминаете этот сеновик. На этот раз Павел представил еще одну необычную куртку. Вот недавно вместо привычного наполнителя в ход пошли цветы. А вот вдохновением послужила история несостоявшейся любви.
0: Так, этого дизайнера?
1: Да, этого дизайнера. Для его создания Штанович использовал 400 настоящих роз, то есть это в общей сложности около 15 тысяч лепестков.
0: Так.
1: Новинку дизайнер назвал Настя в честь своей бывшей девушки. Он отметил, что он с ней не общался более 2 лет, но вот, по словам Егора, таким необычным способом он хотел сохранить память об отношениях, которые когда-то для него много чего значили. И вот он подчеркнул, что возвращать бывшую девушку он не собирался, но очень хотел подарить ей пуховик. И вот за неделю до презентации парень написал девушке и предложил принять вещи, которые была, собственно, для нее-то и создана. И вот при этом он не стал раскрывать, какой именно сюрприз подготовил, однако она, к сожалению, отказалась от подарка.
0: Так, подожди.
1: Давай.
0: Это какой-то уже, получается, не пуховик, не сеновик, а розовик.
1: Розовик. Выглядит, кстати, очень круто. Дизайнер отметил, что вот продавать необычный пуховик он не планирует, оставит его на сайте как личная история, но купить его, к сожалению, не получится ни за какие деньги. Ну, и к тому же он еще отметил, что есть свой срок жизни, вот лепестки внутри неизбежно начнут увядать, и Егор намерен показать подписчикам, как же он будет меняться со временем.
0: Их надо засушить, эти листья, а потом ими наполнять этот вот...
1: Ну, он начал живых лепестков роз, да, так. И хочет показать в процессе, как они будут меняться.
0: А, ну это научный эксперимент получается.
1: Ну, он же хотел приятно сделать.
0: Помимо дизайнерского решения, это еще и какой-то эксперимент.
1: Слушай, ну еще же вот после появления этого синовика, вот про которого ты рассказывал, посыпали же большое количество предложений другой вариации. Вот кто-то с картошкой предлагал сделать, кто-то...
0: Так он же сделал из мешков от картошки, вот худи.
1: Сам?
0: Вот. Да, тоже вот такой у него дизайнерский, значит, эксперимент был.
1: У него подход интересный, слушай. Ну, кто-то же еще с осенними листьями предлагает. Ну, я думаю, знаешь, что с осенними листьями — это та категория людей, которые вошли в теорию октября.
0: Да, в теорию октября, когда нужно все начинать заново, все хорошо получится. Так что можно наполнять еще и листьями, действительно. А туда еще и шишки, желуди. И вот такая подделка.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Мама!
4: Мама!
3: Мам!
4: Мамочка!
3: Да, солнышко?
4: Я люблю тебя!
5: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лида Парк.
1: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
2: Ко дню матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на msso.by и по телефону 18-343-85-85.
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Это была «Елка» на волнах Лизер ФМ, 8 часов 37 минут. Еще раз добрейшего утра.
1: Послушайте, Павел, что я вам расскажу.
0: Что расскажешь?
1: В Дагестане установили необычный рекорд. На местном фестивале плова блюдо приготовили на высоте 100 метров под куполом воздушного шара.
0: Так, и?
1: Для любителей высоты. То есть они не просто стояли на месте, а взлетели в воздух на настоящую высоту. И вот роль шеф-повара взял на себя знаменитый дагестанский экстремал Камиль Мамаев. Поскольку он куда-то ходит, сохранить идеальный баланс в качающейся корзине на высоте птичьего полета, обжаривая мясо и засыпая рис, для него было привычным делом.
0: Ну, слушай, и как этот плов потом его раздавали, продавали? Что там?
1: Приготовленный плов решили продать за 100 тысяч рублей. Все вырученные деньги были направлены на благотворительные цели.
0: Хорошо.
1: Ну, вот сам воздушный шар для этого трюка-то оборудовали специальной платформой безопасности, конечно же, чтобы можно было безопасно разжечь огонь в воздухе, не повредив конструкцию.
0: Ох уж эти трюкачи. А как магазин открыли на высоте, по-моему, 300 метров или сколько? Вроде бы Rolex или кто-то, да? Делали в горах. Да, сделали такой вот магазин тоже для экстремалов. Поднимаешься вверх, посмотришь на часы, еще полюбуешься красотами заснеженных гор.
1: Ну, я что тогда, что сейчас говорю, что на такой высоте там хочешь, не хочешь, но все равно приобретешь что-то от страха.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня будет малооблачная погода без осадков.
3: Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду.
2: Температура воздуха от 9 до 11 градусов тепла.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: 8:48. Всем большой привет!
1: А в Великобритании 90-летняя жительница выставила на аукцион стол, который изготовлен из дерева, который когда-то посадил английский драматург Уильям Шекспир 417 лет назад. Как они это выяснили?
0: Тоже мне интересно.
1: Вот. По информации, дерево, посаженное возле его поместья, было срублено в 18 веке. В 1830 году из остатков древесины был изготовлен круглый стол диаметром 135 сантиметров, который ныне принадлежит этой самой британке. И вот представляешь...
0: И что было дальше?
1: Владелец раритета решила продать его, так как догадывалась о его высокой стоимости. А ей необходимо средство для ремонта своего дома. То есть шекспировский стол с молотка.
0: Слушай, ну и вот получается, если до сих пор кто-то хранит на даче какие-то старые там комоды или советские стенки, ну это что, старая мебель получается золото?
1: Ну, понимаешь, ну тут-то мы понимаем, кому из какого дерева сделано. Дерево Шекспира. А Шекспир — это такая, знаешь, загадочная личность. Вот, тем более прикоснуться, скажем так...
0: Слушай, но она же не знала, что конкретное?
1: Не, ну наверняка же, раз об этом говорится. Вот хранила вот как раритет, получается, этот столик. Ну, выглядит, конечно, он в рамках своего времени, 18-го столетия, но теперь этот столик, я уверен, что уйдет, конечно, уйдет за хорошую сумму наверняка. Пока неизвестно, но вот то, что из дерева посажено Шекспиром, ему прибавляет, конечно, большую стоимость.
0: Так что классик-то был прав. Весь мир — театр. И даже старый стол у вас может сыграть главную роль.
1: Конечно. Не знаю, возможно, вот этот столик, можно придумать легенду, связан как-то с Ромео и Джульеттой, например.
0: Да, и ранним утром.
1: Возможно, да, вы чашечку кофею выпивала, да, вот та самая Джульетта. В общем, неизвестная судьба пока, но что с ним будет, мы обязательно расскажем.
2: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 9.00, время точное. Всем большой привет.
2: В этом музыкальном часе послушаем новинку Calum Scott. Freedom to Love — это старый добрый хит.
1: Харизматичный Бенсон Бун также появится в этом музыкальном.
2: Много музыки впереди, также у нас новости, а через 15 минут традиционная утренняя игра.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Доброе утро. Личный прием граждан провел председатель райисполкома Александр Версоцкий. За разрешением вопросов к главе района обратились жители Личины. Темы касались как частных земельных споров, так и сложных инфраструктурных проблем. Жительница деревни Шейбаки сетовала на состояние дороги. Ее ремонт требуется, и вопрос включения этого объекта в районную инвестиционную программу на следующий год будет рассмотрен, заявил Александр Версоцкий в своем телеграм-канале. Отдельно остановились на вопросе спора между соседями по улице Свердлова. По данному факту комиссия выезжала на место. Также в непростой ситуации оказались представители гаражного кооператива в Лиде, обратившиеся за помощью к главе района. Их гаражный массив оказался без электричества. Председатель райисполкома пообещал разобраться с данной проблемой. В кризисных и сложных жизненных ситуациях жители региона могут обратиться в психонаркологический диспансер по адресу улица Кирова, 16. Детский психиатр принимает в Лиде по адресу улица Черняховского, 6А. Записаться на прием психотерапевтов можно по телефонам 54-42-05, 54-32-89, 65-82-96. Постановлением Министерства труда и социальной защиты установлена расчетная норма рабочего времени на 2027 год. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. При 5-дневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье расчетная норма составляет 2050 часов, а при 6-дневной рабочей неделе с выходным в воскресенье – 2031 час. В пресс-службе министерства пояснили, что расчетная норма рабочего времени определена на основе полной нормы в 40 часов в неделю. Для 5-дневной рабочей недели норма установлена с учетом ежедневной работы по 8 часов с понедельника по пятницу и по 7 часов в дни, предшествующие праздникам. Для 6-дневной рабочей недели норма рассчитана с учетом ежедневной работы по 7 часов с понедельника по пятницу, 5 часов в субботу и 6 или 4 часов в дни, непосредственно предшествующие праздникам. Министерство обороны Польши подтвердило, что фрагменты найденного на пляже Балтийского моря неопознанного летающего объекта принадлежат польскому беспилотному летательному аппарату. Как информирует ТАСС, речь идет об испытательном беспилотнике военно-технического института ВВС. Инцидент произошел во время учений.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе облачная погода, до плюс 10. Ветер восточный с переходом на северо-восточный слабый. Атмосферное давление растет. За прогноз погоды благодарим Белгидромет.

0: ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Виталий мечтает стать летчиком. Марина учится на дизайнера. Алексей работает врачом. Следуйте за своими мечтами, несмотря ни на что. Не дайте проблемам себя сломать. Каждому есть ради чего и ради кого жить. Берегите жизнь и будьте счастливы. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:17. Всем большой привет. Стартует наша первая на сегодняшний день игра.
2: Игра простая, где юные соведущие объясняют своим детским языком какие-то простые вещи, рассказывают про людей либо предметы, а взрослые догадываются и делятся своими предположениями.
1: И вот то самое предположение вам как раз и нужно будет отправить на номер 9703.
2: Победителю сегодня вручается подарок.
1: Сегодня это скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет».
2: 8 секунд длится будет отрывок. Мы начинаем.
3: Это самый дорогой человек на земле. Самое первое слово, я ее очень люблю.
1: Ждем ваши варианты. Что же это за слово на номер 9703?
0: Дарья.

0: дарим подарки.
1: 9:21. Это Лидер ФМ. Пришло пора подводить итоги нашего первого состязания.
2: Мы еще раз слышим отрывок и узнаем правильный ответ.
3: Это самый дорогой человек на земле. Самое первое слово, я ее очень люблю. Это мама.
2: Мама, ну конечно, вчера день матери у нас был, неделя родительской любви также стартовала. Конечно, про маму сегодня говорила наша помощница.
1: И вот именно мама сегодня у нас была загадана. Я поздравляю радиослушателя, последние цифры номера 4072.
2: Поздравляем с победой!
1: Именно вы сегодня становитесь обладателем скидки 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет».
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
6: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Говорят, счастье любит тишину, но мы считаем, что оно любит хорошую музыку. В эфире Лидер ФМ песня, которая делает мир добрее. Пусть добро вернется к вам, а счастье станет вашим постоянным спутником. Ловим момент.
1: Две части разбивалось сердце, значит, пусть на счастье. Ты слушаешь

9 часов 45 минут. Время точное. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки. Ветер северо-восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. А вот температура воздуха днем плюс 10, плюс 11 градусов. Лидер

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Хэппи Кей. Вкус латинский.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.
3: 10.00. Всем большой привет. Напоминаю, 15 октября уже у нас на календаре. Прекрасное утро. Совсем скоро в этом музыкальном часе послушаем Fasta Family. Горячий хит от Майли Сайрус. Адам Ламберт. Замечательного всем настроения.

0: Лидер ФМ. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Комитет государственного контроля Гродненской области в торговых объектах обнаружил товары, продажа которых в республике запрещена еще в 2021 году. Так, на рынке в Лиде двумя индивидуальными предпринимателями в продажу было допущено 16 наименований, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь косметических товаров под брендом Nivea. Реализация на территории Беларуси запрещенных товаров классифицируется как незаконная предпринимательская деятельность и влечет наложение на лицо, нарушившее запрет, штрафа до 200 базовых величин на индивидуального предпринимателя, до 500 базовых величин на юридическое лицо с конфискацией до 100% полученного от такой деятельности дохода и товара. Запрещенные товары сняты с продажи, информация направлена в налоговые органы для привлечения виновных к административной ответственности. В пятницу 16 октября в рамках недели родительской любви в Лидском историко-художественном музее состоится открытие тематической выставки «Мир и любовь в глазах родителей». Начало в 16 часов. Брестская прокуратура поддержала обвинение в суде по уголовному делу, фигурантами которого стали четверо жителей Пинска и Пинского района. Их обвиняют в попытке завладеть квартирами иностранцев. Возраст обвиняемых варьируется от 55 до 63 лет. С 2021 по 2025 годы они вступили в международную преступную группировку, где один из них возглавил подразделение на территории Беларуси. Чтобы получить право на недвижимость в Москве, обвиняемые попытались оформить наследство по поддельным документам. Для этого они подделывали штампы и печати, приобретали настоящие бланки свидетельств о рождении и заключении брака, внося в них недостоверные данные и подписи от имени других лиц и государственных служащих. Суд Ленинского района Бреста вынес приговор, признав обвиняемых виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет, а также штрафы в размере от 250 до 600 базовых величин. Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Сапковяк-Чернецкая выступила за обязательную службу в армии для женщин. Однако на первом этапе она считает необходимым дать возможность армии пополняться за счет добровольцев. Обязательная военная служба в Польше была временно приостановлена в 2009 и заменена на добровольную.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода до плюс 10. Ветер северо-восточный с переходом на восточный, слабое атмосферное давление растет. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Специальное предложение.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Во время областного праздника «Дожинки-2026» в агрогородке Городец Шкловского района торжественно открыли памятник героя социалистического труда матери-героини Нине Митрофаневне Барановой. Открытие приурочено и году белорусской женщины. Участие в торжественном открытии скульптуры приняли глава администрации президента Дмитрий Крутой. Автором проекта стал могилевский скульптор Александр Миньков. Бюст скульптура выполнен из бронзы более 2.5 метров в высоту. Как отметил скульптор, в этом произведении хотелось отразить все основные жизненные достижения Нины Митрофановны. Скульптура представляет собой изображение женщины по пояс. Она держит ребенка на руках. И это руки настоящей труженицы. Самое сложное в работе, признается Александр Миньков, не сама скульптура. Нужно было выбрать, какой должен был быть текст, какие награды ее здесь отразить. И это стало самым сложным этапом, потому что не хотелось упустить ничего важного. Нина Баранова родилась 14 июня 1922 года. Всю жизнь проработала на земле животноводом. С 1960 по 1972 год в телятнице и свинаркой колхоза «Городец». В 1971 году добилась рекордных союзных показателей по 22 поросенка от каждой из 45 свиноматок. Ее опыт стал основой школы мастерства для животноводов всей Беларуси. За эти достижения в апреле 1971 года ей присвоили звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

0: А кроме этого всего, Нина Митрофановна – пример настоящей женщины и матери. В 1966 году за рождение и воспитание 10 детей она была награждена орденом «Мать-героиня».
1: Самые талантливые.
2: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
1: Самые красивые.
3: Мисс Беларусь! Алена!
1: Самые отважные.
4: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
1: Женщины Беларуси.
5: Лидия

0: карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим, а?»
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
0: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Иногда, чтобы стать счастливым, нужно просто отпустить. Прямо по курсу Майли Сайрус поет о том, что делает нас сильнее. Пусть добро живет в вашем сердце, а счастье в каждом дне.

0: информации Белгидромета. Сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки и ветер северо-восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. А вот столбики термометров достигнут 11 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. «Хэппи Кей». Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забираем максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ в приложении и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником, информирует Белта. Глава государства отметил, что благодаря кропотливой, наукоемкой и очень ответственной работе представителей отрасли, гражданам Беларуси доступны жизненно важные лекарственные препараты. Президент пожелал работникам фармацевтической и микробиологической промышленности здоровья, счастья, мира и новых достижений во имя любимой Родины. В Грудненской области проводятся комплексные учения экстренных служб. По 16 октября состоятся внезапные проверочные отработки, цель которых – оценить способность всех ведомств действовать как единый механизм. Организаторы подчеркивают, что все поступающие задачи будут носить исключительно тренировочный характер. Литчане спорят о надобности установки шлагбаума на автовокзале. Как пояснили в филиале автобусный парк номер 2 Лиды, установка автоматических шлагбаумов сейчас планово проводится по всем пассажирским терминалам открытого акционерного общества «Гродно-Облавтотранс». Основная их цель – обеспечение безопасности пассажиров и полное исключение транзитного постороннего транспорта из зоны посадки. Беспрепятственный въезд на перроны будет сохранен только для рейсов автобусов, маршрутных такси и автомобилей служб такси, которые официально заключили договор на использование инфраструктуры вокзала. Это делается для безопасности пассажиров, чтобы упорядочить движение и точно знать, кто находится на режимной территории. В КНДР заявили, что в среду 14 октября провели испытания двух типов стратегических крылатых ракет подводного базирования, чтобы проверить боевые возможности своего военно-морского флота и надежность своих средств военного сдерживания, пишет sb.by. Пхеньян продвигается вперед в разработке современных подводных ракетоносцев, а также баллистических и крылатых ракет, проводя их испытательные пуски с различных платформ, включая подводную лодку. Известно, что данные испытания не оказали негативного воздействия на безопасность соседних государств.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Как информирует Белгидромет, сегодня в регионе облачная погода, до плюс 11 ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 1-2 порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление растет.

0: вкуса, добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
1: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
2: Ко Дню Матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на msso.by и по телефону 18-343-85-85.
3: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
4: У вас в доме печное отопление? МЧС напоминает вам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Своевременно устраняйте неисправности печного отопления в ваших домовладениях. Регулярно очищайте дымоходы от сажи. Будьте бдительны и берегите свои жизни и жизни близких вам людей.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Хоррор «Обитель зла» Зака Крегера собрал в мировом прокате 320 миллионов долларов. Картина уже стала самой кассовой в карьере режиссера. Зрители Северной Америки принесли ленте почти 139 миллионов долларов, тогда как международные территории добавили без малого 182 миллиона. Производственный бюджет ленты составил 75 миллионов. По прогнозам аналитиков, итоговые сборы «Обители зла» могут превысить 420 миллионов долларов. Экранизация видеоигры Resident Evil стартовала на экранах в сентябре. По сюжету, курьер Брайан должен доставить важный человеческий орган в Раккун-Сити. Постепенно герой понимает, город захватил вирус, превращающий людей в зомби.
0: Все кино.
1: Стрим-сервис Hulu заказал полноценный сезон новых секретных материалов. Одним из создателей выступает оскароносец Райан Куглер. Главные роли в проекте исполнят Химиш Патель и Даниэль Дедуайлер. Они сыграют двух агентов УБР, расследующих паранормальные явления на Земле. Съемки пилотной серии прошли с мая по июнь этого года в Ванкувере. Во втором плане будут сниматься Стив Бушеми, Эми Мэддиган, Бен Фостер и другие. Среди исполнительных продюсеров числится создатель оригинального сериала Крис Картер. Секретные материалы с Джиллиан Андерсон и Дэвидом Духовной дебютировали на американском телевидении в 1993 году, насчитывали 10 сезонов и 2 полнометражных фильма. Точная дата релиза нового сериала неизвестна.
0: Все кино.
1: В сети стал доступен официальный трейлер новогоднего

0: Годнего альманаха «Елки-13». Релиз состоится 10 декабря. В картине снимались Сергей Бурунов, Валентина Ляпина, Глеб Калюжный, Полина Гухман, Александр Шепс, Маш Милаш, Ольга Картункова, Валентина Мазунина и другие. Среди героев новой части – бизнесмен и его дочь, четверо друзей-студентов, блогер на новогоднем корпоративе и другие. Одним из режиссеров выступил Жора Крыжовников, а образ рассказчика примерил Федор Бондарчук.
1: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы 23.
5: Организации требуется корреспондент. Телефон 62-29-13.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
7: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
8: Виталий мечтает стать летчиком. Марина учится на дизайнера. Алексей работает врачом. Следуйте за своими мечтами, несмотря ни на что. Не дайте проблемам себя сломать. Каждому есть ради чего и ради кого жить. Берегите жизнь и будьте счастливы.
9: Достоверно. Оперативно.
10: Качественно. С любовью.
9: С Лидской газетой.
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
9: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки и ветер северо-восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем +10, +11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Всем большой привет! 12.00 на студийных. Время точное. У микрофона Анна Белявцева. Врываемся в новые 60 минут на Лидер FM. Дженнифер Лопес. Совсем скоро послушаем. My Love. Саша Санта также прозвучит в этом музыкальном. Прямо по курсу новости с прогнозом погоды.

0: новости.
1: С новостями к этому часу познакомлю вас я, Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде продолжает реализовываться проект «Консультационный пункт психолога в торговых центрах». В нашем городе он стартовал в конце июня и уже принес пользу десяткам обратившихся. Среди них дети, подростки и взрослые. Обратиться сюда можно с различными вопросами. Детско-родительские отношения и буллинг, проблемы в общении и первая влюбленность, низкая самооценка и эмоциональное выгорание. Специалисты готовы обсудить и помочь решить сложные жизненные ситуации. Консультации ведут квалифицированные психологи из сфер образования, медицины и социальной защиты. Консультационный пункт психологической помощи работает на втором этаже торгово-развлекательного центра «Лида Парк» по вторникам и четвергам с 16 до 18 часов и по субботам с 12 до 16. Анонимность гарантирована. Лидское телевидение продолжает цикл сюжетов в рамках года белорусской женщины. В новом выпуске журналисты Лида ТВ расскажут о тех, кто помогает вершить правосудие без права на ошибку, сотрудницах Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Маргарите Иванч и Ксении Борисевич. Программу смотрите на lidanews.by. Единый день информирования пройдет сегодня по всей стране. Его тема – традиционные ценности белорусов, семья, общество, государство. Встречи состоятся в трудовых коллективах, учреждениях образования и госорганизациях. Основные тезисы – семейные ценности, один из главных факторов демографического благополучия, стабильности и первоисточник национальной безопасности. В Беларуси действует мощная государственная поддержка. Разработан комплекс мер, включающий оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, семейный капитал, жилищные льготы и программы ЭКО. Отдельное внимание – вызовам современности. Netflix сокращает 6% своего штата. Это примерно 1000 сотрудников, пишет sb.by. Как стало известно, 14 октября основная часть сокращений коснется технического, юридического, кадрового отделов и отдела продакшена Netflix. В этом году стриминговый гигант столкнулся с сомнениями в своей способности поддерживать рост медиаиндустрии. Вовлеченность аудитории стала ключевым фактором для инвесторов, поскольку такие платформы, как YouTube и TikTok, привлекают зрителей бесплатным контентом, создаваемым пользователями, что дает им конкурентное преимущество по сравнению с Netflix.
0: Лидер FM. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода, возможны кратковременные осадки. Воздух днем прогреется до 11 градусов, в вечерние часы погодные условия слегка изменятся. Прогнозируется малооблачная погода от 5 до 9 градусов со знаком плюс. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный слабый, атмосферное давление растет. За предоставленный прогноз погоды благодарим Белгидромет.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама. Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе «Хорошее настроение» и «Заряд чистой энергии». Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лида Парк». Специальное предложение для новых рекламодателей от «Лида Медиакомпании». Закажи рекламу на «Лида ТВ» и «Радио Лидер ФМ» и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. «Лида Медиакомпания», сотрудничество которой радует –

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют, 12 часов 15 минут, время точное. Продолжаем наше состязание. Сегодня поборемся за цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Напоминаю правила, задаю вопрос, ваша задача ответить правда или ложь то, что я говорю. И вот на короткий номер 9703 отправить мне свой вариант ответа. Правда или ложь, что в океане нет гор и вулканов? Жду ваши варианты на номер 9703.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги нашего состязания. Напоминаю свой вопрос. Правда или ложь, что в океане нет гор и вулканов? И это, конечно же, ложь. Вот на дне Мирового океана широко распространены подводные горы, то есть возвышения, которые могут подниматься от морского дна на высоту в несколько километрах. И вот по разным оценкам их общее количество может достигать несколько десятков или даже сотен тысяч. Так что на сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 29. 04. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, вам сегодня достается цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Наша музыка. Лидер FM.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
5: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: В гости

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Организации требуется корреспондент. Телефон 62-29-13.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Ну что, друзья, октябрь на дворе, за окном классическая осень, а в эфире Лидер FM. В соцсетях сейчас идет главный спор, можно ли еще покупать арбузы или сезон официально закрыт. Так вот, эксперты отвечают, что можно, если осторожно. Главное, выбирать спелые, целые и хранить правильно. Так что, если у вас на кухне еще лежит один полосатый красавец, самое время его разрезать. Но прямо по курсу прогноз погоды на завтрашний осенний день.
1: Лидер FM.

информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, порывы до 1 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. А вот температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Всем большой привет, Анна Беляв, своего микрофона, 13.00, время точное. Врываемся в новый музыкальный вместе с Лидер FM, совсем скоро звонки.
2: Вопрос без ответа.
1: Сергей Лазарев также прозвучит в этом музыкальном.
2: Плечи клади.
1: Нюша.
3: Время любить, время...
1: Прямо по курсу новости с погодой, а я желаю всем прекрасного дня.
0: Лидер FM. Лидер FM. С нами день будет продуктивным.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! С новостями вас знакомит Ольга Трон. Во время рабочей поездки в Верхнедвинский район Витебской области президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу выработать стратегический подход к развитию территорий северной части Беларуси. Глава государства остался недоволен ответами чиновников по этому вопросу. В ходе обсуждения речь шла о расширении посевов кукурузы в районе и подборе более ранних сортов культуры, передает телеканалу НТ. Президент подчеркнул, что в северных регионах, где земледелие относится не просто к рискованному, а к критическому типу, особенно необходимы строгая дисциплина и оперативность при проведении всех сельскохозяйственных работ. 41-летний житель Слонима решил приобрести электронную сигарету, однако остался без товара и денег. Рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Максим Базыленко.
4: Среди множества объявлений его привлекло одно крайне выгодное предложение. Гаджет, который на рынке стоил около 300 рублей, здесь отдавали почти в два раза дешевле. Мужчина связался с продавцом, тот объяснил низкую цену тем, что девайс уже некоторое время был в использовании. При этом незнакомец сразу пошел на уловку. Заявил, что спрос на товар огромный, и если покупатель настроен серьезно, нужно немедленно внести полную предоплату, иначе сигарету заберет кто-то другой. Слонимчанин не заподозрил подвоха и перевел неизвестному 180 рублей. Однако в назначенное время посылка так и не пришла, а продавец просто заблокировал клиента и добавил его в черный список. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился за помощью в милицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
3: 13 октября в Лидском пограничном отряде прошло особенное мероприятие. В преддверии светлого праздника Дня Матери, а также в год, объявленный президентом годом белорусской женщины, представительницы прекрасного пола, несущие службу в рядах Лидского погранотряда, высадили саженцы молодых туй. Эти вечно зеленые деревья станут не только украшением территории, но и символом жизненной силы, стойкости и красоты, которые так свойственны белорусским женщинам. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана обрушилась крыша частной школы. В результате трагедии погибли дети. Известно, что погибшими числится не менее 17 человек. Еще 20 получили травмы.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 16 октября в регионе облачная погода. Воздух прогреется в ночи от 3 до 5 градусов, днем 9-11 тепла. Ветер северный с переходом на северо-западный слабый. Атмосферное давление в ночи будет расти, днем падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3. Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе «Хорошее настроение» и «Заряд чистой энергии». Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Время любить, тем более мы ловим правильный ритм и настраиваемся на волну отличного настроения. За окном может быть любая погода, но в нашем эфире всегда тепло, когда звучат правильные треки.

информации Белгидромета завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +3, +5, а вот днем +9, +11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем большой привет! 14.00, время точное. На улице у нас немножко пасмурно, но это совсем не повод для грусти. Встречаем новый музыкальный вместе с Лидер FM. Дима Билан, Мари Краймбери совсем скоро проявится в этом музыкальном. Talk to me. Элли Голдинг. Позитивных всем событий.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Добрый день. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Глава региона Александр Версуцкий провел совещание в формате видеоконференции с руководителями и специалистами сельхозпредприятий района. Среди задач отрасли – молоко. Сегодня район дает более 19 килограммов молока на одну корову. Аграриям необходимо не просто их удержать, а прибавить. Немаловажным пунктом является и обеспечение надежной кормовой базы. На сегодняшний день в районе заготовлено 32 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота. Стратегическая задача – правильно их сохранить, исключив любые потери. Сельхозпредприятиям поручено полностью завершить закладку силосных траншей до 25 октября. Еще одним пунктом совещания стала обработка почвы под урожай будущего года. Александр Версоцкий дал поручение аграриям приступить к поднятию зяби и химпрополки в ближайшее время. В среду, 14 октября, в рамках недели родительской любви Лидским районным комитетом общественного объединения БРСМ вместе с отделом ГАИ Лидского РОВД была проведена совместная акция. В ней также приняли участие ребята из школы номер 1 имени Минкевича и лицея номер 1 Лиды. Участники вместе с организаторами дарили цветы и теплые слова мамам-водителям. В ответ были получены слова благодарности и улыбки счастливых белорусских женщин. В пункте пропуска Берестовица грудинские таможенники при досмотре транспортного средства, следовавшего из Польши на территорию ЕАЭС, обнаружили 4000 единиц товаров, не указанных в документах. Было установлено, что в сопроводительных документах не значились партии запчастей и лакокрасочных материалов стоимостью 450 тысяч рублей. В отношении польского перевозчика грудинской региональной таможни начат административный процесс. Ему грозит штраф в размере до 30% от стоимости неучтенного груза, а также недостающие таможенные платежи. Сенат Бразилии одобрил конституционную поправку, предусматривающую сокращение максимальной продолжительности рабочей недели в стране с 44 до 40 часов без снижения заработной платы. Как стало известно, президент страны Луис Инасио да Силва подпишет закон о сокращении рабочей недели на следующей неделе, после того, как законопроект был одобрен Сенатом в двух турах голосования. По данным правительства, новые правила затронут более 37 миллионов работников.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 16 октября в нашем регионе в ночи облачная погода от 3 до 5 градусов тепла. Днем малооблачно, 9-11 градусов со знаком плюс. Ветер северный с переходом на северо-западный слабый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. За предоставленный прогноз погоды благодарим Белгидромет.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
3: Ко Дню Матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на msso.by и по телефону 18-343-85-85.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
4: 2 буткемп-зоны.
5: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
4: Бильярд.
5: Единственные автосимуляторы в Лиде.
4: Виртуальная реальность.
5: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
6: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
7: «Давай еще поспим, а?»
6: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите.

0: Книжку «Народные товары». Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
1: Слидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов 17 минут. Всем большой привет. Ну что, стартует наша любимая игра «Дневной сеанс». Кто там проголодался, друзья? Сегодня разыграем вкуснейший ролл «Dog Mix» от Суши Артлити. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Правила, конечно же, напоминаю для всех. Сейчас включаю вам фрагментик из какого-то фильма. Ваша задача понять название и оперативно на номер 9703 отправить мне его. Слушаем фрагментик.
2: Колоссально. Какая блестящая победа. Я сдаюсь с облегчением.
3: Я с детства играла в ваши партии и всегда вами восхищалась.
2: Простите, вам сколько?
3: Почти 20.
2: О, нет, не отвечайте. Пощадите, не вонзайте кол мне в сердце. Я следил за вашими играми на этом турнире. Воистину, вы чудо, душа моя. Сегодня мне довелось сыграть с лучшим игроком в моей жизни.
1: Ну что же, с нетерпением жду ваши варианты на номер 9703.
0: Дневной сеанс.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Дневной сеанс.
1: Анна Белявцева у микрофона. Пришло время подводить итоги нашего состязания. Разные варианты названия фильмов я получила. Давайте еще раз переслушаем.
2: Какая блестящая победа. Я сдаюсь с облегчением.
3: Я с детства играла в ваши партии и всегда вами восхищалась.
2: Простите, вам сколько?
3: Почти 20.
2: О, нет, не отвечайте. Пощадите, не вонзайте кол мне в сердце. Я следил за вашими играми на этом турнире. Воистину, вы чудо, душа моя. Сегодня мне довелось сыграть с лучшим игроком в моей жизни.
1: Это действительно был сериал «Ход королевы». Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 5365. Я вас поздравляю. Вы, наверное, больше всех сегодня проголодались. Сегодня вы выигрываете вкуснейший ролл-дог-микс от Суши Арт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
0: Золотой хит.
5: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Попробуйте хлеб «Исполин» популярный от Лисского хлебозавода. Ржаной хлеб на квасном сусле порадует вас неповторимым ароматом и отменным вкусом. Сделано в Беларуси.
4: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
5: Внимание, внимание! Всем радиослушателям, купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Мам, пап! Мы решили получить шить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
9: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
11: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. А вот температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Всем салют! 15:00 в эфире начало часа на Лидер FM. Самое время сделать глубокий вздох, перезагрузиться и поймать правильную волну. Помните, наши мысли сегодня — это, конечно же, наша реальность завтра. Но иногда так хочется сказать. Никита Белько также появится в этом музыкальном. Дава, Анна Немченко. Танцпол плавит. Прямо по курсу новости с прогнозом погоды.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Министр архитектуры и строительства Беларуси Вадим Альшевский в рамках единого дня информирования посетил стеклозавод «Неман». Он ознакомился с производственным потенциалом предприятия, прошел по основным цехам, оценив текущий ритм работы и технологические процессы. О ходе текущих дел на стеклозаводе «Неман» доложил директор Сергей Лапицкий. В административное здание Личины начали подавать тепло. Райисполком официально дал зеленый свет третьей очереди потребителей. Руководители организации и ответственные за тепловое хозяйство могут приступать к включению отопительных систем в общественных, офисных и административных зданиях. В Беларуси стартует первый этап репетиционного тестирования. На него забронировано более 96 тысяч мест. С этого года новый формат испытаний вместо отдельных этапов тестирования станет 8-месячным курсом, состоящим из 3 модулей. Второй модуль намечен с 4 января по 21 февраля, третий – с марта до конца апреля. Для тех, кто не сможет пройти тестирование очно, предусмотрена возможность дистанционного выполнения теста в онлайн-режиме после завершения каждого модуля. Не менее 8 человек погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате прохождения циклона Рэйчел по штату Нижняя Калифорния в Мексике. Он разрушил десятки домов и оставил без крова сотни семей. В поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий задействовано более 3500 военнослужащих армии, ВМС, сотрудников полиции и гражданской обороны, а также авиация и кинологические расчеты.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный слабый. Температура воздуха ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: С бабкой без переживаний смотрим новый сериал.
2: Ведь недавно внук приехал, всю проводку поменял.
3: МЧС предупреждает: позаботьтесь об электробезопасности в домах своих пожилых родственников. Замените старую проводку, проверьте исправность электрооборудования, не перегружайте электросеть.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лидомедиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лидомедиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: отличного всем настроения. Хотите знать, что играет в эфире, участвовать в розыгрышах и общаться с ведущими? Ищите нас в Instagram Лидер FM и группе ВКонтакте.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройства своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

Анна Белевцева на проводе. Солнце вышло нас порадовать слоем солнечные лучи. И совсем скоро прогноз погоды, где мы точнее узнаем, что же готовит нам Белгидромет на завтрашний день.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Премьер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Ночью 15 октября спасатели выезжали по сообщению о пожаре на парковке возле многоквартирного дома по улице Максима Горького в Лиде. Там загорелся легковой автомобиль «Мерседес-Бенц». Работники МЧС ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. По предварительной версии, к происшествию привело короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля. Хоккейный клуб «Лида» проведет 2 домашних матча экстралиги против «Авиатора». Первый из них состоится уже сегодня, начало в 19 часов. Также команды выйдут на арену Ледового дворца в Лиде в субботу, 17 октября в 14:00. Отметим, «Авиатор» занимает 10-е место в таблице, «Лида» на 7-й строчке. Профсоюзные общественные приемные работают сегодня в каждом областном центре. Замечания, вопросы, предложения по совершенствованию ситуации на потребительском рынке можно отправить как в онлайн-режиме через сервис на официальном интернет-портале ФПБ по телефону, так и прийти на личный прием к специалистам, работающим в приемных, до 20 часов 30 минут. В Великобритании предложили ограничить потребление воды для частных школ, автомоек, гольф-клубов и других предприятий. Причина – продолжительная засуха, об этом пишет газета The Guardian. Соответствующей инициативой выступили 3 крупных оператора водоснабжения. Правительство пока не ответило на запрос. Режим засухи действует в 11 районах Англии и Уэльса. Уровень воды в водохранилищах на 20-50% ниже сезонной нормы. Одновременно продолжается снижение уровня грунтовых вод.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный слабый. Температура воздуха ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Организации требуется корреспондент. Телефон 62-29-13.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Виталий мечтает стать летчиком. Марина учится на дизайнера. Алексей работает врачом. Следуйте за своими мечтами, несмотря ни на что. Не дайте проблемам себя сломать. Каждому есть ради чего и ради кого жить. Берегите жизнь и будьте счастливы.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
1: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!

0: Мейер Брайан должен доставить важный человеческий орган в Ракун-Сити. Постепенно герой понимает, город захватил вирус, превращающий людей в зомби.
1: Все кино.
0: Стрим-сервис Hulu заказал полноценный сезон новых секретных материалов. Одним из создателей выступает оскароносец Райан Куглер. Главные роли в проекте исполнят Химиш Патель и Даниэль Дедуайлер. Они сыграют двух агентов ФБР, расследующих паранормальные явления на Земле. Съемки пилотной серии прошли с мая по июнь этого года в Ванкувере. Во втором плане будут сниматься Стив Бушеми, Эми Мэддиган, Бен Фостер и другие. Среди исполнительных продюсеров числится создатель оригинального сериала Крис Картер. Секретные материалы с Джиллиан Андерсон и Дэвидом Духовной дебютировали на американском телевидении в 1993 году, насчитывали 10 сезонов и 2 полнометражных фильма. Точная дата релиза нового сериала неизвестна.
1: Все кино.
0: В сети стал доступен официальный трейлер новогоднего альманаха «Елки-13». Релиз состоится 10 декабря. В картине снимались Сергей Бурунов, Валентина Ляпина, Глеб Калюжный, Полина Гухман, Александр Шепс, Маш Милаш, Ольга Картункова, Валентина Мазунина и другие. Среди героев новой части – бизнесмен и его дочь, четверо друзей-студентов, блогер на новогоднем корпоративе и другие. Одним из режиссеров выступил Жора Крыжовников, а образ рассказчика примерил Федор Бондарчук.
1: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Я не успел купить стройматериалы! Не успел! Не успел купить!
2: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от «Лида Медиакомпании». Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

ошибки, когда нас дергают за нитки, всегда угодно, кроме чувств. И меня спрошибло, и вот теперь давай решим, мы без парашюта будем прыгать или боимся петь.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +3, +5. Температура воздуха днем +9, +11 градусов.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравилось.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Супер цены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ в приложении и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов посетил наш город. Он пообщался с журналистами и встретился с учащимися и преподавателями Лидского колледжа. Встреча прошла в единый день информирования и была посвящена теме «Традиционные ценности белорусов. Семья, общество, государство», говорит первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов.
4: Привычные нам СМИ все меньше и меньше востребованы у молодых людей. Соответственно, когда мы начинаем говорить о традиционных, нам понятных и естественных ценностях здоровой семьи, многодетной семьи, продления нашего рода, нашей нации, у них в голове иногда возникает такая сумятица, потому что социальные сети и ленты ТикТока, и западная культура в целом им несет несколько другие ориентиры. Нужно не только своим монологом, своей прямой речью, но и ответами на неудобные вопросы, на вот эти противоречия, которые в головах у детей, к сожалению, сейчас сформировались под воздействием соцсетей, как-то убеждать, что жизнь продолжается, и род продолжается, и природа, и религия задумана так, чтобы все-таки на нашей земле мы жили. Поэтому будем встречаться, будем общаться, будем собственным примером, убедительными фактами, доказательствами разговаривать с детьми и вот формировать у них то самое правильное, единственно правильное мировоззрение и отношение к вопросу семьи, материнства, отцовства, здоровой семьи, тех сложностей, с которыми может столкнуться молодая семья.
3: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 16 октября. С 9 до 12 часов в городе Лиде по улице Ленинской, 19. С 9.00 до 12.00 в населенном пункте Кинти. С 9 до 16 часов в населенных пунктах Новицкие 2, Третьяковский сельсовет, Ямонты, Сороки в связи с ремонтом линии электропередачи. В Речицком районе выявили вопиющий случай браконьерства. Лосенок пытался найти защиту возле служебного авто. Нарушителей задержали в ходе совместного рейда специалистов Гомельской областной инспекции Речицкого лесхоза. Группа мужчин на машине целенаправленно преследовала по полю годовалого лосенка, натравливая на него собак. Детеныша насильно отделили от матери. Сейчас выясняется, что произошло с лосихой. Измученный, охваченный страхом лосенок пытался укрыться от собак, в отчаянии прижимался к кузову служебного авто лесхоза. Инстинктивно малыш воспринял людей в форме как единственных, кто способен его защитить. В отношении нарушителей запущены административные процессы. Из всей группы лишь один мужчина имел законное право заниматься охотой. Все государственные и частные учебные заведения Стамбула останутся закрытыми до 19 октября из-за последствий непогоды. Об этом заявил губернатор города. Власти проверят учебные заведения на безопасность, в том числе на наличие проблем с электричеством и других возможных последствий удара стихии. На Стамбул 14 октября обрушился мощный ливень. По городу зафиксировано почти 1300 случаев подтопления и 15 оползней. Повреждено более 800 жилых домов и 280 рабочих помещений.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный слабый. Температура воздуха ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, 2 этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев Май и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Прекрасной всем дороги. В Гродно нанесли ломаную разметку. Такое обозначение применили в Беларуси впервые. Разметка появилась при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу на улице Гагарина вблизи перекрестка с улицей Транспортной у центральной поликлиники. В госавтоинспекции прокомментировали так. Это экспериментальная дорожная разметка с эффектом заужения проезжей части. Она направлена на снижение скорости движения транспортного потока. В других странах разметка типа зигзаг давно используется на загруженных дорогах. Например, в Великобритании она применяется с 1971 года. В США ее же в качестве эксперимента нанесли на участке 150 метров перед переходом велопешеходной тропы. В итоге за год средняя скорость в размеченной зоне снизилась примерно на 5-8 км в час. Также в испытательных целях подобное обозначение использовали в Казахстане в 2022 году. Не исключено, что после того, как госавтоинспекция Гродно поделится результатами эксперимента, ломаную разметку можно будет увидеть и в других городах Беларуси.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Золотой хит.
6: Золотой хит
5: на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12. Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +3, +5. Температура воздуха днем +9, +11 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. Министр архитектуры и строительства Беларуси Вадим Альшевский в рамках единого дня информирования посетил стеклозавод «Неман». Он ознакомился с производственным потенциалом предприятия, прошел по основным цехам, оценив текущий ритм работы и технологические процессы. О ходе текущих дел на стеклозаводе «Неман» доложил директор Сергей Лапицкий. В административное здание Личины начали подавать тепло. Райисполком официально дал зеленый свет третьей очереди потребителей. Руководители организации и ответственные за тепловое хозяйство могут приступать к включению отопительных систем в общественных, офисных и административных зданиях. В рамках недели родительской любви Лидским райкомом БРСМ совместно с отделом ГАИ Лидского РУВД была проведена акция. В ней также приняли участие ребята из первой Лидской школы имени Минкевича и лицея номер 1 нашего города. Участники вместе с организаторами дарили цветы и теплые слова мамам-водителям. Хоккейный клуб «Лида» проведет 2 домашних матча экстралиги против «Авиатора». Первый из них состоится уже сегодня, начало в 19 часов. Также команды выйдут на арену Ледового дворца в Лиде в субботу, 17 октября в 14:00. Отметим, «Авиатор» занимает 10-е место в таблице, «Лида» на 7-й строчке.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный слабый. Температура воздуха ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Медицинский центр «Амедис» приглашает посетить наших специалистов. Офтальмологи, лоры, хирурги, флебологи, УЗИ, гинекологи и другие. Операции вен лазером. Также ждем вас на физиотерапевтическое лечение. Современные технологии в комфортных условиях. Скидки группам лиц. Бережно и с любовью позаботимся о вашем здоровье. Железнодорожная 12, А1 и МТС 5505.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Добро пожаловать в Коннект. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
1: 2 буткемп-зоны.
2: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
1: Бильярд.
2: Единственные автосимуляторы в Лиде.
1: Виртуальная реальность.
2: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Коннект. Твой киберклуб на максималках.
3: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
4: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес — Кирова, 3.
5: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
6: Ко дню матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на msso.by и по телефону 18-343-85-85.
7: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
8: Внимание, найден пострадавший в кровати.
7: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
9: Не прожигай свою жизнь.
10: Достоверно. Оперативно.
11: Качественно. С любовью.
10: С Лидской газетой.
11: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
12: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Прекрасных всем новостей. Американский бренд выпустил футболку, которая, по заявлению производителя, не требует стирки до 30 дней. Секрет в специальной ткани, в которую вплетены медь, серебро, цинк, золото и пепел. Эта комбинация металлов создает антибактериальный барьер, и она не дает бактериям размножаться. В линейке представлено 3 модели, рассчитанные на разный срок службы. Чем дольше футболка сохраняет свежесть, тем выше концентрация активных компонентов в ткани. И, конечно же, тем выше цена. Производитель явно целится в аудиторию, для которой стирка не главный приоритет. Путешественники-минималисты, которые хотят обходиться 1-2 футболками в поездке. Спортсмены, то есть те, кто тренируется каждый день и устал от постоянной стирки экипировки. Важно понимать, футболка не убивает все бактерии полностью, но подавляет их размножение до такого уровня, что запах попросту не образуется. Но, безусловно, факт остается фактом. Технология работает, и для многих это не гаджет, а реальное решение повседневной задачи.
0: Лидер ФМ. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Организация требуется, корреспондент. Телефон 62-29-13.
5: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +3, +5. Температура воздуха днем +9, +11 градусов.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Ночью 15 октября спасатели выезжали по сообщению о пожаре на парковке возле многоквартирного дома по улице Максима Горького в Лиде. Там загорелся легковой автомобиль «Мерседес-Бенц». Работники МЧС ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. По предварительной версии, к происшествию привело короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля. 41-летний житель Слонима решил приобрести электронную сигарету, однако остался без товара и без денег. Подробности рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Максим Базыленко.
4: Среди множества объявлений его привлекло одно крайне выгодное предложение. Гаджет, который на рынке стоил около 300 рублей, здесь отдавали почти в два раза дешевле. Мужчина связался с продавцом, тот объяснил низкую цену тем, что девайс уже некоторое время был в использовании. При этом незнакомец сразу пошел на уловку. Заявил, что спрос на товар огромный, и если покупатель настроен серьезно, нужно немедленно внести полную предоплату, иначе сигарету заберет кто-то другой. Планинчанин не заподозрил подвоха и перевел неизвестному 180 рублей. Однако в назначенное время посылка так и не пришла. А продавец просто заблокировал клиента и добавил его в черный список. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился за помощью в милицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
3: В Лидском историко-художественном музее состоится открытие тематической выставки «Мир и любовь в глазах родителей». Оно состоится завтра в 16 часов. Мероприятие организовано в рамках недели родительской любви.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный слабый. Температура воздуха ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75. Знаешь.

0: самые талантливые.
1: Учиться звание героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь! Алена!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Во время областного праздника «Дожинки-2026» в агрогородке Городец Шкловского района торжественно открыли памятник героя социалистического труда матери-героини Нине Митрофановне Барановой. Открытие приурочено и году белорусской женщины. Участие в торжественном открытии скульптуры приняли глава администрации президента Дмитрий Крутой. Автором проекта стал могилевский скульптор Александр Миньков. Бюст скульптура выполнен из бронзы более 2.5 метров в высоту. Как отметил скульптор, в этом произведении хотелось отразить все основные жизненные достижения Нины Митрофановны. Скульптура представляет собой изображение женщины по пояс. Она держит ребенка на руках. И это руки настоящей труженицы. Самое сложное в работе, признается Александр Миньков, не сама скульптура. Нужно было выбрать, какой должен был быть текст, какие награды ее здесь отразить. И это стало самым сложным этапом, потому что не хотелось упустить ничего важного. Нина Баранова родилась 14 июня 1922 года. Всю жизнь проработала на земле животноводом. С 1960 по 1972 год телятницей и свинаркой колхоза «Городец». В 1971 году добилась рекордных союзных показателей по 22 поросенка от каждой из 45 свиноматок. Ее опыт стал основой школы мастерства для животноводов всей Беларуси. За эти достижения в апреле 1971 года ей присвоили звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». А кроме этого всего, Нина Митрофановна – пример настоящей женщины и матери. В 1966 году за рождение и воспитание 10 детей она была награждена орденом «Мать-героиня».
0: Самые талантливые.
1: Учиться звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь! Алена!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75% и только с 9 по 16 октября.

0: 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Как вы думаете, Шерлок, кто это пищит?
2: Никто, а что? Это API. Это же элементарно, Ватсон. У нас пожар. Звоните скорее в МЧС по телефону 101.
3: МЧС напоминает. Защитите свою жизнь и имущество. Установите автономный пожарный извещатель.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
9: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
10: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +3, +5. Температура воздуха днем +9, +11 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов посетил наш город. Он пообщался с журналистами и встретился с учащимися и преподавателями Лидского колледжа. Встреча прошла в единый день информирования и была посвящена теме «Традиционные ценности белорусов. Семья, общество, государство», говорит первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов.
2: Привычные нам СМИ все меньше и меньше востребованы у молодых людей. Соответственно, когда мы начинаем говорить о традиционных, нам понятных и естественных ценностях здоровой семьи, многодетной семьи, продления нашего рода, нашей нации, у них в голове иногда возникает такая сумятица, потому что социальные сети и ленты ТикТока, и западная культура в целом им несет несколько другие ориентиры. Нужно не только своим монологом, своей прямой речью, но и ответами на неудобные вопросы, на вот эти противоречия, которые в головах у детей, к сожалению, сейчас сформировались под воздействием соцсетей, как-то убеждать, что жизнь продолжается, и род продолжается, и природа, и религия задумана так, чтобы все-таки на нашей земле мы жили. Поэтому будем встречаться, будем общаться, будем собственным примером, убедительными фактами, доказательствами разговаривать с детьми и вот формировать у них то самое правильное, единственно правильное мировоззрение и отношение к вопросу семьи, материнства, отцовства, здоровой семьи, тех сложностей, с которыми может столкнуться молодая семья.
1: В Лиде продолжается реализация проекта «Консультационный пункт психолога в торговых центрах». Он стартовал в конце июня и уже принес пользу десяткам обратившихся. Среди них – дети, подростки и взрослые. Специалисты готовы обсудить и помочь решить сложные жизненные ситуации. Консультации ведут квалифицированные психологи из сфер образования, медицины и социальной защиты. Консультационный пункт психологической помощи работает на втором этаже торгово-развлекательного центра «Лидопарк» по вторникам и четвергам – с 16 до 18 часов и по субботам с 12 до 16. Анонимность гарантирована. Лидское телевидение продолжает готовить цикл сюжетов в рамках года белорусской женщины. В новом выпуске журналисты Лида ТВ расскажут о тех, кто помогает вершить правосудие без права на ошибку, сотрудницах Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Маргарите Иванч и Ксении Борисевич. Посмотреть программу можно на нашем сайте lidanews.by.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный слабый. Температура воздуха ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.